0: LRT klasika.
1: Шалом алейхем. Бай микрофон Ольга Угрюмова. Мергейбен он дебанайте йидише аудиция «Унзер Вилне». Сегодня в нашей передаче. София Плеско. Возвращение к корням.

0: Еврейская община «Вильнюс, Литовский Иерусалим» по случаю праздника Рош Хашана, еврейского Нового года, в этом году пригласила своих членов и друзей общины на праздничный концерт. Разножанровые музыкальные композиции представили публике пианист Виталий Неугасимов и молодая певица София Плеско. Выступление музыкантов стало украшением праздничного вечера. Я решила пригласить Софию к нам в студию, чтобы поближе познакомиться с ней и поговорить о жизни и о музыке. София, прежде всего, спасибо вам огромное, что вы нашли время прийти к нам в студию. Сразу открою секрет нашим слушателям, что я вас увидела впервые на концерте в еврейской общине. Этот концерт был посвящен Новому году, Рош Хашана. Каково это – открывать Новый год, Рош Хашана на сцене? Чувствовали ли вы особую духовную или праздничную атмосферу в зале?
1: Добрый день. Спасибо, что пригласили. Да, я очень чувствовала себя такое духовное, скорее всего, состояние. Вспомнила свои еврейские корни. Это очень важно, я считаю, нести свою культуру, свои корни. И очень рада была поделиться своим талантом, познакомиться с новыми людьми. Для меня это очень важно. Очень люблю общаться. И такое начало Нового года, можно сказать, очень творческое. И я очень рада этому.
0: София, расскажите немножко о себе. Я знаю, что вы родились в Украине.
1: Да, я родилась в Украине, но мои родители познакомились в Литве и начинали свою жизнь в Висогиносе городе. Мама у меня с Украины, папа с Латвии. И какое-то время жили в Литве. Потом уже они переехали в Латвию, потому что папа работал. И мама просто решила как-то летом поехать к своей маме. Решила родить уже там. Так как в Украине очень хороший воздух, горы.
0: Чтобы вы получили больше солнца.
1: Наверное.
0: Но это чувствуется.
1: Я сама по себе такой тоже человек, очень любит тепло. И мне очень тяжело пережить зиму. Но, видимо, это как-то отразилось.
0: Каким образом вы оказались в Вильнюсе?
1: Очень интересная история, потому что я никогда не думала, что я окажусь в Литве. Такие обстоятельства произошли, что с 2019 года я вот поступила в музыкальную консерваторию на специальность классическое пение. Поступила она бесплатно, и вот решила, что раз уже поступила и бесплатно, значит, останусь уже тут. И в течение 6 лет я познакомилась со многими преподавателями. Меня случайно вот заметили на телевидении, участвовала еще до того, как я приехала в Литву, участвовала в «Литовском голосе». И потом меня заметил очень известный певец Виктор Спрапрос с группы «Хиперболи» и предложил мне концертную деятельность. Пока я училась, мы параллельно концертировали по Латвии, по Литве. Вот как-то все сложилось, что уже больше у меня всякие проекты были здесь и связывала больше с работой тоже здесь. Вот я как-то и осталась в Литве.
0: Чем для вас различается Вильнюс и Рига, может быть, в плане музыкальной культуры, темпа жизни?
1: Я бы сказала, что на данный момент, что Вильнюс, конечно, нас опередил и в музыкальном плане, и в экономическом плане, можно так сказать. Конечно, очень-очень обидно, что вот в Риге сейчас такая не очень хорошая ситуация и экономически, и с музыкой тоже как-то меньше проектов. Очень жаль, что вот культуру они такую, наверное, не сохраняют больше на бизнес все, а в Вильнюсе больше людей, больше молодежи, больше творчества в плане реализоваться можно, новые контакты, и чувствуется движение постоянное. Иногда я приезжаю, вот, когда у меня есть время, и, к сожалению, вот в Старой Риге раньше было все переполнено. А сейчас вот ты ходишь по этим улочкам, и такая тишина. И так жалко, потому что богатый такой город исторический, и прекрасно, у нас тоже творческие люди, очень много, которые хотели бы тоже реализоваться, и вот все стоит как-то на месте.
0: А вообще скучаете по Риге, может быть, по людям, которые там остались?
1: Вы знаете, скучаю, может, по, да, по людям, по каким-то друзьям, которые у меня остались, по культуре тоже. Немножко ностальгия, но с другой стороны, я уже как-то привыкла здесь, и уже как бы и некому возвратиться, так бы можем сказать.
0: А музыкальная академия, консерватория Литвы славится сильной школой. И кто из педагогов оказал на вас самое большое влияние, вот как на вокалистку?
1: Вы знаете, я познакомилась с одним педагогом, когда я поступила на магистр. Мне предложила мой педагог, которая была со мной 4 года, Аста Крикщунайте. Я хотела что-то поменять, посмотреть, ну, другой взгляд какой-то. И она мне посоветовала Людас Норвайшес. И действительно, я скажу, что он очень много вложил в мое развитие. И я как бы заново начала понимать вот какие-то детально именно о классическом пении. До этого я не очень осознавала, что я, как я делала в плане техники, в плане музыки. Но вот он мне как-то вот нашел вот подход и показал, как должно быть, как должно звучать. И он очень

0: хорошо мне дал эту базу.
1: А помните свое первое профессиональное выступление в Литве?
0: Первое профессиональное выступление в Литве. Да, помню.
1: И какие это были эмоции?
0: Вы знаете, было очень волнительно, потому что было очень сложно, когда я только переехала. Я понимала литовский, но мы не говорили, у нас не было практики. И когда мы уже поступили в консерваторию, то нам сказали, что вы обязательно должны знать литовский язык, выучить его. И как раз, когда было это первое выступление, и мне нужно было этот концерт вести самой на литовском языке, и это было очень волнительно, потому что до этого я как бы говорила, но мало, не было такой практики. И как меня воспримет публика, как, что скажут люди. Но прошло все, как мне уже литовцы потом говорили, что за такой маленький период вы выучили этот язык и можете на нем разговаривать, и это прекрасно.
1: Достойно уважения, да?
0: Да, да.
1: София, а вы вообще представляли, что будете петь в еврейской общине перед еврейской публикой и с еврейским репертуаром? Немножко с еврейским.
0: Немножко, да. Ну вот до этого я сталкивалась тоже с еврейским репертуаром. Не было так, что я его не знала.
1: Ну, это чувствовалось, что да.
0: Да, да. Но я очень рада, что я познакомилась с прекрасным пианистом Виталием Неугасимовым, потому что я очень долгое время искала пианиста, с которым можно было бы сотрудничать. И он как бы открыл свои двери. Вот, и я очень рада, что была такая возможность действительно показать свои корни, вспомнить, откуда, и выступить на этой сцене.
1: София, а вообще дома говорили о еврейских корнях? Как это было? То есть это не было так, что вы вдруг в один день вы узнали о своем происхождении?
0: Вы знаете, вот в детстве мы как-то не особо разговаривали, потому что вот все как-то были заняты, вся такая суета. Но в периоде где-то уже лет 14, когда мне было, я вот начала много вопросов задавать родителям, родственникам. Потом они мне показали альбом. И вот тогда я уже как-то подсознательно пришла к этим вот корням и стала расспрашивать. Мне это было очень как-то важно вот знать, откуда, что.
1: А почему важно?
0: А важно, потому что, ну, я считаю, что для каждого человека это очень важно знать его происхождение, и чтобы как-то в дальнейшем нести эту культуру, нести эти корни. Это для меня действительно очень важно.
1: Вы упомянули Виталия. Взаимоотношения, взаимодействие исполнителя, вокалиста с пианистом-аккомпаниатором. Сразу же находится общий язык. Это по наитию, интуитивно вы чувствуете. Как это происходит? Химия какая-то?
0: Вы знаете, вот нас познакомил с Виталием очень тоже талантливый человек, певец Эрос Кабриашвили. И вот первый раз, когда я пришла к Виталию, я почувствовала, ну, вот такое тепло от него, и я сразу, он как-то, что ты как бы не зажатый, сразу я открылась. Он очень располагает к себе. И вот нам не нужно было как-то сидеть час-два часа. Мы буквально прошлись по репертуару и как-то очень быстро с ним вот
1: нашли
0: да, общие.
1: На каких языках вам ближе всего петь?
0: Ой, хороший вопрос. Потому что в основном, ну, я пою на 8 языках.
1: Так, давайте перечислим.
0: Так, значит,
1: Литовский.
0: Литовский, латышский, английский, польский,
1: украинский,
0: итальянский, французский, еврейский. Вот. Но, наверное, для меня лично, что мне нравится, для меня ближе это, конечно, петь на

0: влюбилась в этот язык, и потом на протяжении лет вот с бабушкой мы очень, ну, как раньше, очень любили смотреть эти сериалы мексиканские. И мне он понравился, как он звучит, и в музыкальном плане я всегда слушала эти песни, и вот на слух я их просто выучивала. И мне он как-то очень легко дался. Может, не знаю, может, как-то, как я думаю, может, как мы говорим, в прошлой жизни, может, я где-то жила в Испании.
1: Может быть, знаете, как сефарды, которых инквизиция выгоняла из Испании, и вот они оказались на территории Восточной Европы. Это все возможно в этом мире, правда?
0: Да.
2: Мы вернемся к нашей беседе после музыкальной паузы. Сабес папа. Знаешь, папа, эту песню София написала сама и посвятила ее своему папе, который покинул этот мир слишком рано.

0: Напомню, что вы слушаете радио ЛРТ «Классика», еврейская передача, и мы продолжаем беседу с Софией.
1: А на каком языке вы думаете? Или в зависимости от ситуации?
2: Это в зависимости от ситуации, потому что мне каждодневно приходится говорить на разных языках, и на литовском, и на польском, и на английском. И конкретно я не могу сказать, что я так вот думаю вот так, думаю на этом языке. Вот, да, это зависит от ситуации.
1: А если признаваться в любви, на каком?
2: Если признаваться в любви, то для меня на испанском.
1: Прекрасно. Какие проекты или концерты ждут вас, вот, ваших поклонников в будущем?
2: На данный момент я готовлюсь к двум конкурсам. Пока мы не можем это разглашать.
1: Правильно, не надо.
2: Вот. Да. А так, вот концерт будет 24 октября с Виталием. Вот, и мы готовим иностранную программу на разных языках. Вот, поэтому всех очень приглашаем. И в дальнейшем я надеюсь, что я смогу тоже организовать побольше концертов и радовать
1: слушателей.
2: Слушателей, да.
1: София, петь джаз, поп и классику, ведь это совершенно разная вокальная и позиция, подача. Как найти вот этот вот баланс? Потому что переход из одного жанра на другой для вокалиста это не так просто.
2: Вот совершенно с вами соглашусь. Это очень непросто, и не все этим владеют. Конечно, но я скажу, наверное, так, что если у тебя есть вот классическая база, вот на самом деле это очень важно. Я раньше не понимала, почему вот так, потому что я в основном пела вот джаз, мне очень нравился эстрадная музыка, но как я познакомилась со своей первой учительницей, она была певица классическая, в Риге работала, в Рижском театре. И она как-то мне просто так сказала, что обязательно иди на вот классический вокал, потому что независимо от какого жанра ты будешь петь в будущем, джаз, эстрада, какие-то рок, еще что именно классический вокал, классическая техника и музыка, она вкладывает в вокалиста такую базу и дает больше возможностей раскрыть себя в разных жанрах.
1: А какая музыка звучит у вас в наушниках? И вот, допустим, когда вы грустная, веселая или хотите взбодриться? Вот начнем.
2: Вы знаете, я очень человек эмоциональный, и у меня настроение меняется каждый день, и музыка, которую я слушаю, она может быть разная. У меня нет определенной вот музыки, что вот когда мне грустно или плохо, я включаю. Мне нравится все, и это зависит от настроения. Если мне грустно, я могу включить больше такую романтическую музыку. Если мне весело, то, конечно, я буду включать испанскую, горячие ритмы, вот такие зажигательные. То это, да, это от душевного состояния зависит в моем случае.
1: А чтобы поднять настроение, какая музыка?
2: Чтобы поднять настроение, конечно, испанская.
1: Поговорим о жизни в Литве, Вильнюс. Как город вас встретил? Есть ли любимые места в городе? Прочувствовали вы его?
2: Вы знаете, когда я приехала, это был первый курс, и, наверное, то, что мне понравилось, что здесь я почувствовала более свободной. Более свободной я как-то более открылась, можно так сказать. И то, что мне понравилось здесь, что ближе, наверное, к польской культуре. И это тоже мне очень близко. И что тут, наверное, люди тоже открытые, и люди живут тоже в разные культуры, но вот чувствуется, что нету такого, может быть, расизма, я бы так сказала бы.

0: больше такой теплоты. И место, куда я хожу, это всегда природа. И то, что мне нравится, я не хожу вот в места, где очень много людей. Я больше люблю такие места, где можно помедитировать, побыть наедине с собой, потому что как творческий человек ты много устаешь, когда у тебя, например, много концертов, и тебе хочется все-таки вот побыть в одиночестве, набраться силы и вот просто сходить погулять в парк. Вот такое я предпочитаю больше.
1: А любимое кафе, может быть?
0: Любимое кафе. Я не имею такого любимого кафе, но есть пару мест в Вильнюсе, где мне очень нравится. Вот, например, кафе, где работает моя ученица, Sweet Love Cafe. Такое очень приятное, уютное место с веганской кухней. Ну да, вот это туда я вот часто в последнее время вот туда захожу, если вот хочется сходить, попить кофе, чай. Вот.
1: Вы сказали, что ученица, значит, что вы преподаете?
0: Да, я преподаю испанский язык.
1: Так.
0: Так вот получилось, что когда я закончила музыкальное образование, получила, и просто мне предложили, освободилось место, и мне предложили преподавать испанский, и вот я согласилась. И уже тут, получается, официально второй год в частной школе преподаю, но до этого я брала частные, ко мне ходили уроки испанского.
1: Скажите, есть желание у людей изучать испанский?
0: Вот знаете, хороший вопрос. Если сравнить мне на данный момент, я бы сказала, что в Латвии более популярный он. Как-то там больше рвения его изучать. В Литве я столкнулась совсем с другой позицией. Ученики, вот у них не совсем есть мотивация как-то учить этот язык. Я спрашивала, вот почему так, и они отвечают, ну, потому что у нас очень часто меняются преподаватели каждый год, и, наверное, нет вот каких-то проектов, им бы хотелось бы, чтобы была бы возможность поехать, например, Erasmus-программа, обменяться культурами, и у них вот нету такого рвения, я бы так сказала.
1: То есть музыка и испанский, они
0: Музыка и
1: идут
0: испанский.
1: параллельно?
0: Они идут параллельно, да. Они идут параллельно.
1: Что еще в жизни, кроме музыки и испанского? Очень красивые, конечно, составляющие.
0: Путешествие обязательно. Медитация. И, наверное, я бы сказала бы, постоянно потребность вот общаться. Общаться, потому что очень не хватает вот в наше время, наверное, этого живого общения. Все вот погрузились в эти телефоны,
1: Гаджеты, да, ушли
0: гаджеты,
1: в
0: ушли,
1: виртуальное
0: да, и очень
1: пространство.
0: вот жалко, что вот сейчас такое время, когда вот как-то люди немножко, можно сказать, ну не закрылись, а ограничили от этого вот общения живого. А ведь очень не хватает этого, и ты скучаешь по этому общению.
1: Теперь у меня такой вопрос, может быть, он очень личный. София, кто-нибудь в Украине остался?
0: Да, остались родственники с маминой стороны, тетя, дядя и очень много двоюродных братьев. Вот.
1: Они в безопасности или трудно сказать, насколько безопасно они себя чувствуют?
0: Ну, они находятся в Закарпатской области, Ивано-Франковская область.
1: Ой, там красиво.
0: Очень красиво, да. И маленький город Балехов. Некоторые мои, например, родственники, кто-то в Польше, а остальные, да, вот остались в этом городке. Ну, как сказать, я сама была там, раз в год стараюсь туда ехать. И, ну, конечно, ситуация не очень хорошая и очень такое, сказала бы, наверное, состояние такое.

0: очень депрессивная, и люди устали очень, и ты никогда не знаешь, что вот завтра настанет, завтра нет. В таком постоянно люди в страхе живут. Ну, тяжело, очень тяжело, конечно. Хотелось бы, конечно, чтобы это все закончилось.
1: Как можно быстрее.
0: Как можно быстрее, да. И чтобы все, конечно, бы жили все-таки дружно.
1: Есть ли в планах выступать в еврейской общине? Потому что ну, это было украшение нашего праздника, ваше пение.
0: Спасибо большое. Есть, конечно, рвение, желание. Я всегда рада выступить. Для меня это тем более очень большая возможность поддержать эту культуру, поддержать корни.
1: Ощутить себя вновь
0: все-таки частью этого. Это просто, ну, это прекрасно, что можно нести это все и делиться еще своим талантом.
1: Спасибо большое, и я надеюсь, что мы еще встретимся, еще будет возможность поговорить и представить какие-то интересные ваши музыкальные проекты нашим слушателям. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Вы слушали беседу с певицей и преподавателем испанского языка Софией Плеско. Наша передача подошла к концу. Ее для вас подготовила и провела Ольга Угрюмова, звукорежиссер Лина Дайнени. Их данк алле цугерер, зайт гезунт.